0: Следили на Бостер на Фейсбуку, Инстаграму и на Рукрадио апликации. Будите дружабни с Рукрадием. Чисти рок.
1: Кам гремо та викенд?